0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Сибирский радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Дэнс лето
7: на рекорде.
6: Лето.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Разумеется, он совершует информацию о контрагентах, от которых поступают такие активы. Проверки участились после принятия закона, регулирующего работу крипторынка в России. Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Его признали виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Такой же приговор вынесли его младшему брату Махиру Асаду. Смертную казнь также назначили их двоюродному брату. Он был единственным обвиняемым, который присутствовал на заседании лично. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Energy.
1: Ну что, ваши голосовые прямо сейчас окажутся в прямом эфире. Сегодня тема у нас «Какой бы трек, какая бы песня?» Сегодня день виниловой пластинки. Опять же, какая бы виниловая пластинка? И мы послушали некоторые голосовые. Ребята, это мед. Давайте начинать. С Ленуськи мы и начнем.
2: Всем доброе утро. И моя песня. Кто услышит, тот поймет. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all.
3: Куда бы ни завела тебя дорога, ты всегда останешься мне братом.
2: Всем большой привет и хорошего дня.
1: Ну круто же! И это только начало, Стас.
3: Я знаю.
1: Поехали, Евгений.
4: Всем доброе утро. А я та самая виниловая пластинка из-под диджея, на которой он делает ава-ава скретч.
3: Неплохо. О, ты тоже пластинка?
1: Я тоже скретч. Мариюшка.
5: Ну что, доброе утро, вы коперчики. Доброе утро, страна. А я сегодня песня, которая не в формате Радио Рекорд. Но с этой песней я просыпаюсь каждое утро. Голосовые связки спят, поэтому буду петь потихонечку. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе рад.
1: Я не прерывал, если что, такое короткое голосовое. Не потому, что песня не в формате Радио Рекорд. А то ты мог подумать, что я такой оп, резко и выключу.
3: Но песня же прекрасная просто.
1: Андрейко!
6: Ребят, доброе утро. У меня сегодняшнее утро ассоциируется с песней «Два кусочка колбаски», которые у меня лежали на столе. А потом товарищ инспектор рассказывал мне сказки, но, знаете, я ему не особо верил.
1: Хорошо. Дмитрий.
7: Доброе утро, вы каперы.
1: Привет.
7: Ну это вы прям зря такой этот спросили, какая песня, потому что я хочу себе лицо, как у Уильяма Дефо.
3: Есть такая песня.
7: Так, всем хорошего дня и отличного настроения.
1: Стас, есть любая песня сейчас в пору искусственного интеллекта, вообще любая.
3: Ну они что, не видели Уильяма Дефо?
1: Или Мешка.
8: I tried so hard and got so far.
1: Давай.
8: But in the end, it doesn't even matter. Вот с этой начинается мое утро, как только сажусь в машину. И дальше уже плейлист рандомизируется.
3: Ну, это классика.
1: Да, у Стаса сегодня много появится рингтонов.
3: Я думаю, что...
1: Причем в оригинальном исполнении.
3: Я буду вот это слушать теперь.
1: Полина!

0: Павел.
1: Мы... Душа, чувствуешь, это как вкусно.
2: А мы не хотим поменять вектор музыки на сегодня. Смотри, как льется.
1: Такое ощущение, что надо.
2: Вы поете.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Свежие каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Так, я тебе сейчас прочитаю заголовок, как это звучит в СМИ. Без оскорбления там кого-то и так далее. Не подумай только.
2: Все, я готов.
1: Нынешнее поколение стало первым, которое оказалось тупее предыдущего. Вот такая история, вот такой заголовок. Теперь к сути. По данным исследований, в США миллениалы в среднем показывают лучшие результаты в математике, грамматике, литературе и других областях вообще наук, чем зумеры. Ты уже улыбаешься, да? Угу. Довольна этой новостью. Угу. Есть у этого подтексты, он очень интересный и хороший. Исследователи связывают это в том числе с вас с массовым внедрением смартфонов, ноутбуков в учебу, интерактивных вот этих всяких досок и штук. Вместо улучшения образования гаджеты могли дать обратный эффект. У поколения Z хуже концентрация, как минимум, на том, что может говорить преподаватель. Вообще, в принципе, на жизнь.
2: Они разбавленные.
1: Большие проблемы с вниманием и усвоением информации. Вот в чем проблема, вот что дали гаджеты. Хотя изначально они придумывались для другого.
2: Да?
1: Да. И из-за этого все актуальнее становится проблема на рынке труда. Молодым специалистам приходится конкурировать не только с другим поколением, которое, как оказалось, гораздо умнее, да?
2: Но и с самим собой.
1: Но еще с нейросетями, да, которые забирают все больше стартовых задач. Слушай, интернет, да, внимание забирает у них и так далее.
2: Там и с логической цепочкой-то у людей проблема. Так. Давайте так, я уже вот иду, я вот одной ножкой вот быть ворчливым дедом. Ну, так. Я уже там.
1: Ну, да.
2: И вот я шел однажды вечером, это было почти 12 ночи. Угу. И у меня
1: поздно для деда, ну.
2: Да, поздно для деда, да, я такой еще живчик. Короче, и там подростки орут возле подъезда, заставили. Да. Я говорю, уберите свои поганые мотоциклы с моего подъезда и хватит.

0: кровать у меня под окнами. Угу.
1: Что они сделали?
0: Они такие, ну, долго привлекались. Я говорю, ну, собрались и свалили отсюда. Они отъехали 2 метра под балконы от подъезда. Говорит, мы здесь останемся. Я говорю, вы нехорошие люди. Я говорю, ничего же не поменялось. Он говорит, я говорю, вы орете, и слышно все равно. И один из них такой, извините меня, это вот, это гаджеты виноваты. Он говорит, а чем конкретно мы мешаем? Я говорю, ты...
1: Мальчишка.
0: Мальчишка, да. Я говорю, я же тебе, ну, 2 минуты назад сказал, что вы орете. Как конкретно мы орем? Я говорю, громко! Вали отсюда!
1: В общем, он не сконцентрировался уже там, на твоей проблеме, там, на твоих словах.
0: Там есть остаточные знания о том, что ты можешь защищать свои права, что он это делал, mm-hmm. да? Выяснение проблемы, что он где-то как-то видел. Mm-hmm. Но логическая цепочка о том, что ты ближе к часу ночи орешь, да, mm-hmm. под окнами, она у него не складывается, то есть нужно объяснять.
1: Вообще, причина-то понятна. Если это в гаджетах современных и так далее, то просто, ну, в какой-то мере их ограничить, тогда концентрация вернется. Все просто. Через поколение перешагнем, все будут умные.
0: О, это долгий процесс.
2: Вейкаперы. На рекорде.

Давайте немножко о погоде. В Санкт-Петербурге плюс 16 на данный момент. Максимальная температура плюс 19 градусов сегодня. Почти весь день будет облачно. В конце дня ожидается небольшой дождь и температура в плюс 17.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
2: Платите в ритме вашей жизни с Первой мебельной фабрикой. Только в августе. Выгодная рассрочка на кухни и мебель. Подробности на 1mf.ru.
3: Кредитор Паусу в Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ваш карп...
5: Наш прайс! Карпрайс!
6: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
1: Подожди, до какого курорта?
2: До нашего. До Атлантики.
3: Ура! Мы едем в бассейн!
2: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
4: Все, чтобы почувствовать себя как на курорте.
2: А абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
4: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
5: О, бассейн ГАТ. Город Гатчина. Улица Генерала Камышева, дом 13А. Офис 212. ОГРН 116-784-706-81-35.
6: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
7: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика — это Ladies Night в сплетнях. Четверг — теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
1: Опять математика. Надоело!
8: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
1: Эх.
8: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток.
1: Всего 1 миллион 80 тысяч. Скорее бронируй.
8: Уже звоню. 385-58-83.
1: 385-58-83.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Парк авиационной техники ВКС России почти на 100% обновили современными самолетами и вертолетами, заявил замглавкома ВКС Российской Федерации. По его словам, ключевую роль в завоевании превосходства в воздухе играют истребители 5-го поколения Су-57. Владимир Путин во время рабочей поездки в Новосибирск пообщался с жителями города. Юные горожане снимали президента на телефон и кричали, цитата, «Путин лучший». В ответ он обнял их и напомнил о скором начале учебного года. Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Футболист находится в отношениях с Родригес с 2016 года, а за это время у пары родилось 2 детей. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
11: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: «Профи» решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
3: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
2: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
3: Скорей же зови хранителя земель.
2: Уже звоню. 448-6565.
3: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
2: 448-6565.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Барт-ремонт.
4: А материалы?
5: Барт-ремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Барт-ремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
4: Ну, да.
5: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
4: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
6: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп в июле тайно покинул Турцию на военном самолете США из-за угрозы со стороны Ирана, сообщает Washington Post. По данным издания, после публичной посадки на борт Air Force One президента срочно перевели на другой самолет ВВС США и вывезли из страны. С 1 марта банки могут блокировать переводы с устройств на устаревших операционных системах и неофициальных прошивках. Эксперты связали это с риском мошенничества. Старые версии операционок могут содержать неисправленные уязвимости. Усложнить задачи ЕГЭ предложил помощник президента Российской Федерации Фурсенко, потому что возникает большое количество столбальников. Фурсенко также отметил, что значительную часть олимпиад стоит отменить, поскольку они себя девальвировали. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Dance Letter.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Dub Dogs. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд реклама. Кто тебе постоянно пишет?
2: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
1: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
3: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
4: Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
5: Слышите? Это идеально закрывается дверцы вашей новой кухни от первой мебельной фабрики. Только премиальные материалы и безупречное качество сборки. Дизайн-проект в подарок. Тссс. Готово? Уже через 14 дней. Вау. Первая мебельная. Подробности на 1mf.ru.
6: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
7: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
6: Просто космос!
7: Звони. 611-25-25.
6: Ага, 611-25-25.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСПД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. И Кристина, тревожная новость опубликована прямо у нас в телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. В России хотят ввести интернет по паспорту. Все, приплыли. В Госдуме заявили, что пришло время отказаться от анонимности в сети из-за проблем с модерацией, блокировки запрещенного контента. Вообще, много всяких, знаете, там, вредителей. В общем, по паспорту, возможно, такое будет. Как относитесь? Что думаете? Пишите об этом у нас в телеграм... Не, в телеграм. На телеграм подписывайтесь. Пишите у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Что думаете? Почитаю ваши размышления непременно. Далее в этом часе и Ибица Циркалока.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд реклама. «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
2: «Максидом».
3: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
4: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
5: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
4: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
5: 317-24-44.

0: 503-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
2: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
1: Там что, волшебный лес?
2: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
1: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
3: 317-46-66. 317-46-66.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина пытается расширить географию боевых действий, втянув в конфликт Беларусь. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, подобные действия украинских властей поддерживают и в Еврокомиссии. Галузин отметил, что Москва учитывает связанные с этим риски и считает такие заявления свидетельством отсутствия заинтересованности в установлении мира в регионе. Российские банки стали чаще требовать от компаний объяснить смысл операций с криптовалютой и стейблкоинами, включая USDT. Также банки запрашивают информацию о контрагентах, от которых поступают такие активы. Проверки участились после принятия закона, регулирующего работу крипторынка в России. Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Его признали виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Такой же приговор вынесли его младшему брату Махиру Асаду. Смертную казнь также назначили их двоюродному брату. Он был единственным обвиняемым, который присутствовал на заседании лично. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное и единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Тебе скажут, там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, кстати, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
5: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Cityside Sync.
6: ООО Cityside Sync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
7: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
8: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
7: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
8: Скорей же зови хранителя земель.
7: Уже звоню. 448-6565.
8: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
7: 448-6565.
9: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
10: Барт-ремонт.
9: А материалы?
10: Барт-ремонт.
9: А мебель?
10: Повторяю, Барт-ремонт.
9: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
10: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
9: Ну, да.
10: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
9: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
11: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
12: Мам, чемпионами рождаются?
13: Нет, чемпионами становятся в Атлантике.
14: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
15: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
12: Мам, запиши меня в группу.
14: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах «Атлантика» в Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
12: Записывайся на atlantika1.ru.
16: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
17: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Встретились мы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция. Рагнарёк. В Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете что, оказывается, сегодня совершенно вот максимально непростой и самый необычный день за все лето, 12 августа, потому что ночь сейчас будет около астрологического характера. Сегодня, друзья мои, происходит все. Во-первых, сегодня у нас некий пик Персид, сегодня все вот это приятное, эти звезды посыпятся прямо с неба, Млечный Путь будет особенно хорошо видно, в частности, для тех, кто проживает у нас за городом. Луны вообще не будет видно, ну и как итог, конечно, солнечное затмение сегодня над Петербургом обязательно состоится. Его можно будет увидеть, знаете, во сколько? В 20.03. Я как раз буду после эфира домой идти. Тут Кремов и Хрусталев засядут, да, за пульт, за микрофон. И вот солнечное затмение прямо над Петербургом. Совпадение, мне кажется, ну не совсем, не совсем. Опять же, друзья, я знаю, что в такие энергетически сильные дни рекомендуют нам загадывать какие-то желания. Ни с кем не ссориться и загадывать желания. В общем, друзья, ничего прямо сейчас не надо писать в мобильное приложение Радио Рекорд, делиться желаниями, вдруг не сбудется. Ну, мало ли. Главное, ни с кем не ссориться. Все, я вас предупредила. Все, имейте в виду. Афроджека слышим в этом часе и Элейн.

0: еще впереди Bob Sinclair, I Can't Wait. Непременно диджей Гоя Мичико. А еще Мартин Гаррикс и Эд Ширан Repeat It. Баус прямо сейчас Magnetic и все это.
1: Dance лето
2: на рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: реклама. Платите в ритме вашей жизни с Первой мебельной фабрикой. Только в августе. Выгодная рассрочка на кухне и мебель. Подробности на 1mf.ru. Кредитор Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Деда, а у тебя есть клад?
2: Конечно.
1: А где спрятан?
2: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан, просто лежит под ногами.
1: Как это?
2: Сама земля там, настоящий клад. 15 километров от КАТ, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
1: Целый участок? Всего за 1 100 000?
2: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
1: 317-33-34.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин призвал менять школьную программу в России с учетом развития технологий. По словам президента, детей нужно с младших классов учить самостоятельно думать и не полагаться во всем на искусственный интеллект. Для этого, считает Путин, программы обучения должны соответствовать современным реалиям. Армении следует провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС до декабря. С таким предложением выступил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, к этому времени страны ЕАЭС будут обсуждать дальнейшие шаги в отношении Еревана. В правящей фракции Армении ответили, что в ближайшие месяцы такое голосование невозможно, поскольку вопрос о референдуме в стране не обсуждался. Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который был осужден за насилие в отношении представителя власти. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, Москва пошла на освобождение по гуманитарным соображениям и не потребовала взамен возвращения россиян, осужденных США. Трамп добавил, что решение было принято после его переговоров с Владимиром Путиным. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogether.t2.ru.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
13: Реклама. ООО «Kärcher». Украина 104-779-606-3072. Москва.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
16: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чьи же выходки вы вынуждены терпеть. Тоже работаю поваром, пишет наш слушатель. И больше всего бесит наш сменщиц. 3 дня уходит на адаптацию, не передают всю инфу, продукты тухлые. Короче, так себе они люди.
2: Слушай, но если они так поступают, поступи с ними так. Один раз оставь им после себя.
1: А вы когда превратили в шоу советов вообще?
2: А почему нет?
1: Оставь им, и что?
2: Нет, хочется вызвать какой-то резонанс, извините меня. Нагать в кастрюлю!
1: Это он кому-то там.
2: Это я, да, здесь.
1: Не обращайте внимания.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
6: Панорамные участки.
5: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
6: И всего 150 тысяч за сотку.
5: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
6: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
5: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
6: 317-22-23.
7: Концерт или футбол? Выбирать не придется. 16 августа на «Газпром-арене» концерт «Тимы белорусских» и яркая битва двух столиц. «Зенит» против московского «Динамо». Начало матча в 14:30. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, буфеты и рестораны с кухнями разных стран. Не упустите яркие моменты лета. Получите максимум эмоций и впечатлений. Подробности только на официальном сайте клуба. 0+.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Record Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Вы что, вы не знаете, что ли, об этом? Сейчас будете в курсе. На сцену в ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены, слово ветеранов я подчеркну, до героев новой волны. Смотрите, кто это будет. Это Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Сей Ту Кей, Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на Радиорекорд.ру. 18+, Тони Даркайс в этом часе, ее баре. А еще класс и Wicked Game. И Леонид Руденко нас не догонит.

0: нашем приложении Рекорда.
1: Рекорд реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
5: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
6: Мам, а чемпионами рождаются?
7: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
8: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
9: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
6: Мам, запиши меня в группу.
8: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах Атлантика. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
6: Записывайся на atlantica1.ru.
10: Лето, любимая музыка и большой футбольный праздник для всей семьи. 16 августа «Зенит» принимает Московская «Динамо». Начало матча в 14:30. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи. Буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч яркое шоу и концерт «Тимы белорусских». Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк предложил разрешить торговлю биткоином, эфириум и стейблкоином USDT на российских биржах. Квалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты без ограничений, а для остальных ведут годовой лимит до 300 тысяч рублей у одного посредника. Философ Александр Дугин предложил жестко цензурировать фильмы, в которых у главных героев нет семьи. По его мнению, любые культурные произведения, где человек показан как самостоятельный индивидуум без семейных связей, должны подвергаться цензуре ради сохранения традиционных семейных ценностей. В ночь на 13 августа россияне смогут увидеть звездопад Персеиды. Наблюдать его можно будет с полуночи до рассвета, а пик придется примерно на 5 утра. Ожидается от 1 до 2 метеоров в минуту. Лучше всего смотреть на восток, высоко над горизонтом. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит Сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Дэнс лето. На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное и единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Тебе скажут, там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, знаете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
4: У, Санечка за испуг.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
6: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус City Sightseeing – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну City Sightseeing.
7: ООО City Sightseeing Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
8: Кто тебе постоянно пишет?
9: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
8: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас вторая категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
10: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
11: Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

воплощусь в музыкального обозревателя и расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. В общем, выбор за вами, друзья. А прямо сейчас давайте потанцуем вместе. Еще 30 минут здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

вы найдете в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Виолетта Юшкина с шоу «Рекорд Пати», итоговым субботним, мои шоу «Рекорд Пати», «Рекорд Саур Пати». Также у нас есть Женя Балдин, тоже персоналия, знаете ли. Плюс ко всему, у него есть сразу два шоу, сразу «Русский час» и «Колбасный цех», и новое шоу «Час резидента» в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Ну так, чтобы вы запомнили уже 100% и забежали уже, если еще не забежали, и подписались, если еще не подписались. Короче, спасибо вам огромное за то, что вы с нами, спасибо огромное, семья. Что же касается дальнейшего продолжения нашего эфира, то через несколько минут я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу, расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс, ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра!

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Dub Dogs. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

связанными с сегодняшним эпизодом Рекорд Клаб Шоу. Хочу напомнить вам про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас огромное количество музыкального танцевального контента, свежие записи резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, конечно же, тоже есть. Также есть новое шоу «Рекорд Клаб Шоу Рекорд Релиз». И этот новый эпизод тоже совсем скоро мы зальем туда. Поэтому как только вы увидите, что мы выложили в интернеты новый эпизод Рекорд Клаб Шоу сегодняшний, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте с самого начала до самого конца. Ведь этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Кстати, у меня в телеграм-канале TeamVox треки из сегодняшнего эпизода можно еще и обсудить. Так что welcome, что называется. Далее по расписанию сегодня среда. Значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. А вот кто это будет, узнаете через несколько минут. Меня же в свою очередь зовут TeamVox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня специально...

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: Этот и все остальные выпуски радио-шоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: It's Martin Garrix, and that's a wrap for this mix. Keep in touch on all my usual social media, and don't forget to follow my label Stamped Records as well, where we've got so much exciting music being released. We're done for now. Thanks for listening, and I'll see you very soon.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance.